Это электронная суперзвезда DJ Lok. Вместе с ним поп-суперстар, сол-звезда Khalid. Dive into me. Классная тема, стильная. Мы, конечно, такую очень любим. Поэтому, естественно, слушаем. Вот когда на стыке так, тогда прям звучит классно. Конечно же, разную музыку мы слушаем на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно послушать один из 9 музыкальных потоков под настроение. Хочешь что-нибудь вот как раз такое соловое? Есть тебе поток, называется Light. Хочется что-то танцевальное, там и пати, и все-все-все остальное. Так что обязательно заходи на сайт и устанавливай приложение. Все это бесплатно, все без ограничений для тебя. Есть еще классная тема, которую мы услышим дальше. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, будет Фит Хамони. Все это впереди.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 2 часа ночи в Москве.

0: 26, минувшего уже, но тем не менее для лета актуальная, конечно, работа. И, естественно, будем ждать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Такая звездная тема, такая сильная, мощная, она, естественно, само собой, должна быть там. Еврохит ТОП
1: 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Бауса, Де Бауса, Магнерик, так называется их тема, танцевальная, классная. Много, много танцевальной музыки, конечно же, мы на Европе Плюс для тебя каждый день готовим. И готовимся, конечно, в первую очередь, ну, готовим это все, приготавливаем, как правильно. Короче, готовим, вернемся к прошлому варианту, готовим. И, конечно, к субботе мы это все для тебя как запекаем, варим и выдаем в качестве вкуснейшего блюда. Это, конечно же, наше шоу «Резиденс». Так что обязательно в субботу в 22:00 по Москве послушай самую крутую танцевальную музыку на планете Земля здесь, на Европе+. Плюс. Мы тебя будем ждать. Еще ждем Annabelle England, ее историю «Get Busy». Будет Leonie, Callum Scott, поп-рок тема «Stay». Все это впереди на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И это абсолютно правда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс. Будет танцевальная тема от Джона Саммета и Джули Чёрч. Shades of Blue. Будет лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе, на 100 недель, на этой неделе. Актуальный, в общем, хит Temper City Self Aware. Еще будет латино-поп, дэнс-супер-хитовая тема от Альфа и Легенды Ману Чао, а мы Ми Пиачи. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождитесь.